0: Microphone show.
1: I used to dream.

0: мистика.
1: Сегодня мы отправляемся в здание Российской государственной библиотеки. Здесь мы познакомимся с добрым призраком библиофила Николая Рубакина. За свою жизнь он собрал огромную коллекцию самых разных книг. В его коллекции и детские сказки, и энциклопедии, и альбомы с гравюрами. Некоторые издания из его собрания существуют только в одном экземпляре. Кстати, с этой коллекцией может познакомиться любой желающий. Большая часть книг оцифрована. Долгое время Николай Рубакин жил в Швейцарии. Там он и собрал эту ценнейшую библиотеку. После смерти коллекционера его сын привез все книги в Москву в дар государственной библиотеке. Николай Рубакин также завещал похоронить себя на родине. Поэтому его прах привезли вместе с коллекцией, и урна некоторое время находилась в книгохранилище. Конечно, этот факт не мог пройти просто так. Несмотря на то, что сейчас прах захоронен на Новодевичьем кладбище, призрак Рубакина с тех самых пор можно встретить в Ленинской библиотеке. Следует он четко по библиотечным правилам. Шуметь нельзя, сотрудникам грубить нельзя, грязными руками трогать книги нельзя. Если вы нарушили хотя бы одно правило, то призрак покажет себя. Он может неожиданно захлопнуть вашу книгу сквозняком, может долго водить вас по лабиринтам библиотеки. Кстати, Рубакин приглядывает даже за работой сотрудников. Если кто-то из них поставил книгу не на свое место, то призрак скинет с полки другую, чтобы библиотекарь исправился. Бояться этого призрака не стоит. Можно считать, что это главный смотритель Российской государственной библиотеки.
0: Москва и мистика.

0: Hold it down, Papa.
1: Изнанка сказок на серебряном дожде. Иностранные бабки-ёшки, кто они? Ямауба. Сестру Бабы-Яги можно встретить даже в Японии. Это горная старуха Ямауба, чья кровожадность подтверждается ее огромным ртом от уха до уха. А по другим версиям, старуха имеет два обычных рта, которые расположены рядышком друг с другом. Как и наша яга, Ямауба живет в жилище, которое напоминает лесную избушку. Ведьма заманивает туда неосторожных путников, откармливает их и затем съедает. В других случаях японская колдунья способна превращать свои волосы в ядовитых змей, жалящих жертву. Это умение снова же сближает ее с нашей ягой. Некоторые ученые считают, что в прославянском языке слово «яга» означает различных кадов – змея, ящериц. Поэтому наша яга прячет в ступе не ногу, а змеиный хвост. Как и другим ведьмам, Ямаубе ставится вину похищения и поедания детей. Однако она не является воплощением абсолютного зла. Подобно балканской бабе Роге, немецкой фрау Перхте и другим заграничным сестрицам. Согласно древним преданиям, Кинтара, будущий легендарный самурай, обладавший сверхчеловеческой силой, был выращен именно этой злой колдуньей, которая оказалась любящей кормилицей. Этот сюжет изобразил японский художник Утамара на своих гравюрах конца XVIII века. Взгляните на них. Иногда начинает казаться, что малыш, беспечно балуясь, вырастает на руках матери, словно бутон на гибком стебле цветка. У микрофона

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: В Москве 2 часа ночи. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80-742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Серебряный дождь. 100 ровно и 1 десятая FM.
1: Московское время 3 часа ночи. В эфире радиоканал «Серебряный дождь». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-80742 от 7 апреля 2021 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Предназначено для слушателей старше 12 лет.